0: 现在是早上9点钟，我是梁文音，转开政大之声 FM88.7， 和音乐来一场不期而遇。什么想都可以痊愈，你每一个眼神都穿透我的忧郁。
1: 请听俄语节目。
2: В эфире Международное радио Тайваня.
3: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас из Тайбэя приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, 28 мая, и мы начинаем наше ежедневное вещание из Китайской Республики. Сегодняшний эфир откроет выпуск последних новостей Тайваня, для вас его проведу я, а далее эфир продолжит остальные тематические передачи четверга. Передача Василия Тана сделана на Тайване, передача «Учим китайский» с Лили У и Василием Таном, радиопутешествие по Тайваню с Андреем Джоу и передача Андрея Солодова «Перекрестки истории». Если вы слушаете нас на частоте 9490 кГц, то для вас прозвучит вся часовая передача четверга. А если вы слушаете нас на частоте 9790 кГц, то для вас прозвучат информационный выпуск, передача Василия Тана «Сделано на Тайване» и повтор передачи «Учим китайский». А теперь к последним новостям Тайваня. Американский институт на Тайване провел вечером 27 мая торжественный прием в честь 250-й годовщины основания США. По приглашению организаторов прием посетили президент Китайской Республики Лай Цзиндэ, спикер законодательного юаня Хань Гуюй, генеральный секретарь президентской канцелярии Пань Мэн Ань, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Джозеф У, министр иностранных дел Лин Дзялун, министр обороны Веллингтон Гу, основатель компании TSMC Морис Джан, а также дипломатические представители различных государств на Тайване. Председатель партии Гоминдан Джен Ли Вэнь прибыла в Американский институт на Тайване в районе 5 вечера, чтобы передать свои поздравления, однако покинула мероприятие до его официального начала. Она разминулась с президентом Лай Цзиндэ, который прибыл в учреждение около 6 часов вечера, и не общалась с другими присутствовавшими на приеме политическими деятелями. Президент Лай Цзиндэ выступил на мероприятии с праздничной речью. Он поздравил американский народ с Днем независимости, пожелал президенту Трампу крепкого здоровья, а Соединенным Штатам мира и процветания. Президент отметил, что 250 лет назад американский народ проявил беспрецедентное мужество в своей борьбе за свободу. Это мужество пустило корни по всему миру и оказало значительное влияние на весь мир. Президент Лай напомнил, что в этом году отмечается 30-я годовщина прямых президентских выборов на Тайване. 30 лет назад тайваньский народ проявил такую же смелость, не испугался китайской ракетной угрозы и с помощью избирательных бюллетеней создал демократический Тайвань, определив будущее этой страны, сказал Лай Цзиндэ. Президент подчеркнул, что хотя Тайвань и США разделены Тихим океаном, их сближают свобода и демократия. Он выразил надежду, что нерушимые многолетние отношения между двумя странами, построенные на основе закона об отношениях с Тайванем и 6 заверений, продолжат крепнуть. Президент специально подготовил 3 подарка, чтобы выразить свои искренние поздравления по случаю 250-й годовщины независимости и основания США. Первый подарок – это орхидея, выращенная фермерами из Тайнаня, на лепестках которой изображен узор американского флага. Второй подарок – специально приготовленные тайваньские яичные пирожные «Ди Дайнгао». Третьим подарком стала автобиография Мориса Джана. Третий подарок я хочу преподнести президенту Трампу с пожеланиями крепкого здоровья. Поскольку в последнее время президент Трамп выражает надежду на реиндустриализацию США и хочет, чтобы Америка стала мировым центром искусственного интеллекта, а также проявляет большой интерес к полупроводниковой промышленности Тайваня, я дарю ему эти 2 книги. В 2 томах автобиографии господина Мориса Джана подробно описано, как именно развивалась полупроводниковая индустрия Тайваня, сказал президент Лай Цзиндэ.
4: «Как развивалась?»
3: Аналитический центр Ассоциации политики двух берегов провела 28 мая в Тайбэе симпозиум на тему «Новая ситуация в отношениях между США, Китаем и двумя берегами пролива после встречи Трампа и Си». На мероприятии выступил заместитель председателя Совета по делам материкового Китая Чэнь Юджун, который заявил, что главным для Тайваня сейчас является не вопрос независимости, но необходимость сохранить статус-кво и суметь воспрепятствовать насильному объединению с Китаем. Чэнь Юджун отметил, что ожидания США и Китая от встречи лидеров различались. Так, американская сторона стремилась добиться прогресса в торгово-экономических вопросах, чтобы помочь себе на промежуточных выборах в ноябре. Китай, в свою очередь, надеялся, что США четко обозначат свою позицию по тайваньскому вопросу и поддержат политику одного Китая. Однако из-за разности целей стороны остались при своем мнении и не достигли серьезных конкретных договоренностей. Чэнь Юджун подчеркнул, что американская сторона по-прежнему считает сохранение мирного и стабильного статус-кво важным геополитическим интересом. В то же время китайская сторона делает упор на противодействие независимости Тайваня и внешнему вмешательству, в том числе надеется, что США четко заявят о непринятии независимости острова и приостановят продажи вооружений Тайваню. Чэнь добавил, что Совет по делам материкового Китая провел новый опрос общественного мнения после встречи Трампа и Си. Согласно результатам опроса, более 80% граждан Тайваня не принимают формулу «одна страна, две системы», но поддерживают опцию сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Председатель Центральной избирательной комиссии Юй Инлун заявил 27 мая, что о деталях и сроках проведения референдума о телесных наказаниях можно будет с точностью судить только после принятия соответствующего законопроекта в законодательном юане. Референдум по включению порки в уголовное законодательство инициативы депутатов от партии Гоминдан может пройти уже в конце года одновременно с выборами в местные органы власти. Юй Инлун дал комментарий по поводу референдума во время общения с журналистами перед заседанием Комитета по внутренним делам законодательного юаня. Он уточнил, что Центральная избирательная комиссия продолжает внимательно наблюдать за развитием ситуации. Референдум о порке – это законопроект, который сейчас находится в процессе подготовки. Это можно сравнить с формирующимся тропическим циклоном, и мы будем внимательно за ним наблюдать, сказал Юй Инлун. Бюро уголовных расследований Тайваня сообщило об увеличении случаев вождения под действием наркотических веществ. С января по апрель текущего года в прокуратуру было направлено 4725 дел о вождении в состоянии наркотического опьянения. Это в 3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В ведомстве объясняют резкий рост улучшением методов диагностики, в том числе внедрением экспресс-теста слюны. 4633 дела из общего числа случаев, или 98%, были выявлены во время обычных проверок на дорогах. Это помогло предотвратить возможные аварии, которые могли привести к травмам или гибели людей, отмечается в заявлении ведомства. На этом выпуск новостей за четверг, 28 мая, подошел к концу. Больше новостей Китайской Республики читайте на нашем сайте rti.org.tw/ru. Информационный выпуск для вас провела и подготовила ведущая Ольга Михайлова.
4: Made in Taiwan.
5: Сделано на Тайване.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Сделано на Тайване». Вас приветствует ведущая Василий Тан. На этой неделе я продолжаю беседу с необычным героем Александром, первым российским водителем городского автобуса в Каосюне. В заключительной части интервью Александр расскажет, как пассажиры реагируют на иностранца за рулем автобуса, с какими необычными и экстренными ситуациями ему приходилось сталкиваться, а также поделиться, мешали ли ему в работе языковой барьер. В конце поговорим и о его планах на будущее.

0: Скажите, пожалуйста, а как пассажиры реагируют на то, что автобусом управляет иностранец? А знаете ли вы других иностранцев, водителей автобусов?
1: Я знаю, что есть, по-моему, в Тайбэе один китайский полез.
0: Ничего, ничего.
1: По-моему, в Тайбэе или в Тайчжоне есть водитель, он афроамериканец. Но я не знаю, какого национальности, ну, то есть откуда он. Вот, и, ну, в Гаосюне...
0: Единственное, вот это вы, Александр,
1: видите, да? Возможно, что где-то еще есть, я не знаю. Вот, а по поводу...
0: Как пассажиры реагируют?
1: Ну, вообще, в основном пассажиры вообще не реагируют, потому что они заняты своим телефоном. То есть человек заходит, он обычно заходит в заднюю дверь. Ну, вот, у нас есть передняя дверь, задняя дверь. В переднюю заходят очень, очень редко, а если заходят, они даже вообще, ну, внимания на водителя, в принципе, не обращают. То есть они там уже потом, они такие сели, такие едут, такие, а у меня же тоже зеркало есть.
0: Да, да, да.
1: Они такие, я что-то не понимаю, у вас что, водитель типа иностранец, что ли? И второй человек такой, да ну, точно. И то есть, ну, это очень редко бывает. Ну, а обычно они, мне такое, у меня сложилось впечатление, что они думают, что... Ну, по-китайски я не разговариваю, поэтому они со мной, типа, тоже и не разговаривают. Ну, а есть люди, которые подходят к тебе очень близко, и говорят, ты иностранец?
0: Ты откуда, да?
1: Я такой, ну да. Она такая, буцо.
0: А скажите, пожалуйста, а возникают ли у вас трудности из-за языка? Например, мы знаем, что в Гаосюне многие говорят на тайваньском языке, то есть тайваньский диалект.
1: Ну, на юге основными пассажирами автобуса являются пожилые люди и ученики школ, там, университетов. Вот, и, соответственно, когда есть пассажиры, которым нужно что-то спросить, например, а доезжаете вы там до этого места, и обычно подходит какая-нибудь, ну, женщина там или мужчина, уже там больше 60 там, лет, они еще не понимают, что я иностранец. Они когда подходят, они уже начинают говорить с тобой на местном диалекте, а я же не понимаю. Я на них смотрю, типа говорю, а давайте говорить, пожалуйста, на
0: гою.
1: А они, некоторые не умеют говорить на
0: нативном китайском языке.
1: И они, соответственно, говорят, асуану. И уже не спрашивают больше ничего. А обычно у меня не возникает никаких проблем.
0: А скажите, пожалуйста, на вас жаловались когда-нибудь?
1: Ну, на меня за 4 месяца жаловался только один человек, причем это был не пассажир. Это был другой участник дорожного движения. Я просто, у меня был последний рейс где-то в 11 часов вечера. Я уже уставший, и уже до конечной станции, ну, то есть до последней станции, там осталось буквально там, ну, там 20 минут, грубо говоря. Я уже в надежде на то, что скоро я уже пойду домой отдыхать. И вот я вхожу в поворот, и там стоит этот Uber, то есть такси. И он прямо на пешеходном переходе, то есть ты поворачиваешь направо, и тут пешеходный переход. И он прямо на пешеходном переходе позволил его пассажиру, ну, то есть там сесть. А, соответственно, я не могу проехать, я ему посигналил. И он просто так очень медленно-медленно начал ехать. Перестроился перед меня, сделал торможение и пошел на разворот. Я просто открыл окно и у него спрашиваю, типа, ты водить-то вообще умеешь? Как ты водишь? Ну, то есть, и у меня, ну, как бы с негативным, конечно, оттенком я все это говорил, потому что, ну, зачем так делать?
0: Да, с таким человеком.
1: И все, и он позвонил в Министерство транспорта и сказал, что, а что это у вас водители автобуса в окошке открывают и еще спрашивают, как ты водишь? Ну, я думал, что это ничего страшного.
0: У вас везде камеры, да, все зафиксировано, да?
1: Ну, у нас все зафиксировано, но если действительно в этой ситуации разбираться, я буду неправ. Но я решил, что ну и ладно.
0: А последний вопрос. А какие у вас планы на будущее в профессиональном плане?
1: В профессиональном плане?
0: Дальше служить обществу, да? Служить народу.
1: Ну, вообще, в плане чего? В плане работы?
0: Или какие-то у вас личные?
1: Ну, вообще, у меня, я планирую, что... Просто есть другие автобусы, которые на фривей поднимаются.
0: Ага.
1: Например, из Гаосюна в Тайбэй, там, и так далее. и есть туристические автобусы.
2: Да.
1: И на самом деле у меня есть в планах
2: именно в такой.
1: Да, mm-hmm. именно в этом. Но для этого нужно проездить на городском автобусе 2 года.
2: Mm-hmm.
1: И после этого еще сдать какой-то тест, пройти обучение.
2: Ага.
0: То есть там требования высокие, да?
1: Там требования очень высокие, потому что mm-hmm. туристические автобусы бывают mm-hmm. еще ездят
2: mm-hmm.
1: в местности, например, в этот Алишен.
0: Горы, да.
1: Да, mm-hmm. там горы, и, соответственно, там очень трудная дорога.
2: Mm-hmm.
1: И неопытному водителю нельзя управлять таким mm-hmm. автобусом mm-hmm. в таких местах. Да. Значит, еще у меня в планах сдать на, ну, который это, линзиджи, как это сказать?
2: Это не грузовик?
1: Ну, типа, это не грузовик, это типа фура, который ага. перевозит
2: угу.
1: контейнер.
2: Угу.
1: Ну, тоже я, мне интересно.
2: Да. Потому что здесь порт, наверное, спрос очень
1: здесь
2: большой.
1: Очень, ну, в Тайване очень много портов и, соответственно, очень да. много товаров.
2: Угу.
1: И мне просто нравятся долгие дороги.
2: Угу.
1: То есть, грубо говоря, там с Гаосёна выехал до Тайбэя, там, mm-hmm. там 5 часов,
2: mm-hmm.
1: вот там видишь, ну круто. Ну, для меня, по крайней мере, мне интересно.
0: Потому что вы любите водить машину, ну, это да. как бы, это ваше хобби.
1: Да. Вообще, когда я приехал в Тайвань, я думал, пойду, короче, рыбу ловить. Ну, с этим, знаете, на рыболовческий, да.
2: Хорошо,
1: сразу. Но они мне сказали, типа, ну, блин, нельзя, потому что у меня нет этого удостоверения, как это, моряка.
0: А разве вы вот эти рабочие с Юго-Восточной Азии, у них есть, что
1: Нет,
0: ли?
1: Нет, мы это с Юго-Восточной Азии, они же на этих на маленьких судах передвигаются. Вот, а я хотел на большое типа судно, что он там прямо там в промышленных масштабах ловит.
2: Ага.
1: Да.
2: Сразу мне, на несколько
1: месяцев. Да, и мне сказали, что у меня нет удостоверения моряка.
2: Ага.
1: И так как у меня нету гражданства Тайваня, соответственно, я здесь его не могу получить.
2: Ага.
1: Ну и я сказал, подумал, ну и ладно.
2: Ну, правильно.
0: Зато сейчас вы стали звезды.
1: Это кратковременно.
0: Не-не-не, я пути надолго. Вы уже стали настоящей легендой из России. Спасибо вам большое, Александр, за интервью.
1: Спасибо.

0: najednou si voniačný výpust je len na Tajvanie, patášo kancu. S vami bol vidúši Vasili Tan. Na nový vstrieč na valnách MRT.
1: Ni hao ma?
2: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好! В эфире Международное радио Тайваня. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодняшний выпуск посвящен важному событию для тайванской литературы. Тайванская писательница Ян Шуанцзи получила международную букеровскую премию, одну из самых престижных литературных наград мира. Сегодня мы будем изучать заключительную часть ее речи после получения премии. Сначала давайте послушаем полную аудиозапись этого фрагмента. После этого я еще раз прочитаю текст, а затем мы, как обычно, разберем его по предложениям.
3: 请让我将收尾这段话献给我的故土家乡台湾。台湾文学的百年探问，实际上是台湾人百年来对自由与平等的追求，能够成为一名台湾人，是我的幸运。能够以台湾作家身份站在这里，是我的骄傲。谢谢大家。
2: Позвольте мне посвятить эти заключительные слова моей родной земле, Тайваню. 请让我将收尾这段话献给我的故土家乡台湾. Столетний путь тайванской литературы – это, на самом деле, стремление тайванского народа к свободе и равенству. 台湾文学的百年探问，实际上是台湾人百年来对自由与平等的追求. Для меня быть тайванцем – это удача. 能够成为一名台湾人，是我的幸运. Остаюсь здесь в качестве тайванской писательницы. Моя гордость. Спасибо всем. 能够以台湾作家身份站在这里，是我的骄傲。谢谢大家。 А теперь давайте посмотрим на новые слова из текста. Первая фраза. 请让我将收尾这段话献给我的故土家乡台湾. Ключевые слова. 收尾. Завершение. 收尾. 献给. Посвящать. 献给. 故土. Родная земля. 故土. 家乡. Родной край. 家乡. 台湾. Тайвань. 台湾. Грамматика. Конструкция 献给 плюс кто. Используется, когда что-то посвящают кому-то. Например, 这首歌献给我的母亲. Эта песня посвящается моей маме. Вторая фраза. 台湾文学的百年探问，实际上是台湾人百年来对自由与平等的追求. Ключевые слова. 文学, литература, 文学百年 Stolet 百年探问 Poisk Rosmyshlenie 探问自由 Svoboda 自由追求 Stremlenie 追求 Grammatica Konstrukcja 实际上 Oznaczajet na samą dzielę i spolizujeca Kakta abisnejut instinus uczywoda Naprimier 他看起来很安静实际上很幽默 On wygradzis spokojnym No na samą dzielę oczyn humorystyczny Dalsze 能够成为一名台湾人是我的幸运 Kluczowe słowa 能够 Moc 能够成为 Stać 成为台湾人 Taiwaniec 台湾人幸运Udacha 幸运一名阿金 Eta szutna stawa dla ludzi 一名 Gramatika Konstrukcja 能够 plus glagol Ispolizujeca Kakda gawarias a wazmożności Ili sposobności Shtota zdzielać Naprimier 能够认识你我很开心Я рада, что смогла познакомиться с тобой. 能够以台湾作家身份站在这里是我的骄傲。谢谢大家。作家 Pisacieli 作家身份 Status 身份骄傲 Gordost 骄傲站 Stajac 站谢谢大家 Spasiba всем 谢谢大家 Gramatika Konstrukcja i plus status Ispolizujeca Kakda gavarias Ukaczeswie kawoda Naprimier他以老师的身份参加活动。Он участвовал в мероприятии как преподаватель. 请让我将收尾这段话献给我的故土家乡台湾。台湾文学的百年探问，实际上是台湾人百年来对自由与平等的追求。能够成为一名台湾人是我的幸运。能够以台湾作家身份站在这里，是我的骄傲。谢谢大家。
3: 请让我将收尾这段话献给我的故土家乡台湾。台湾文学的百年探问，实际上是台湾人百年来对自由与平等的追求。能够成为一名台湾人，是我的幸运；能够以台湾作家身份站在这里，是我的骄傲。谢谢大家。
2: Сегодняшняя речь Ян Шуанцзи была короткой, но в ее словах чувствовалась глубокая любовь к Тайваню и литературе. Литература помогает людям помнить историю, говорить о свободе и понимать друг друга.Спасибо, что учите китайское вместе со мной. С вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. 再见。

Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все желающие поближе познакомиться с красочным миром Формозы. В эфире передача «Радиопутешествие по Тайваню» и ваш ведущий Андрей Чжоу. Раннее утро. Весь Тайбэй еще продолжает спать, потому что выходной день, никому никуда не хочется идти, можно отдохнуть, но не вашему ведущему, потому что неугомонная душа вашего покорного слуги требует приключений для себя и, конечно, для слушателей. Ранее мы с вами уже затрагивали такую тему в передачах наших, как путешествие на мотоцикле. В рамках этих передач, например, упоминали такие вещи, как по каким дорогам не стоит или как не стоит ездить, а также какие дороги обязательно заслуживают внимания на Тайване. Например, отдельного внимания тогда удостоилось шоссе Сухуа между уездами Илань и Хуалянь. Но на самом деле список красивых дорог, который был обозначен в тех передачах, не заканчивается на них. И поэтому сегодня ваш ведущий решил познакомить вас с еще одной дорогой и достопримечательностями вокруг нее, точнее рассказать, что здесь можно увидеть, а именно шоссе Бэй-И. Шоссе Бэй-И – это дорога у нас на Тайване в северо-восточной его части, которая соединяет по названию, если судить, это Бэй-И и Гон-Лу, взято из иероглифов Бэй, то есть Тайбэй, и Илань, и проходящая в значительной своей части через город Новый Тайбэй. Общая ее протяженность этой дороги составляет 58 километров, и в дорожной системе острова, если мы посмотрим на карты, она обозначается как часть провинциального шоссе номер 9. Трасса проходит в основном, вот как я уже сказал, через такие районы, как Синьцзян, это Новый Тайбэй, она там начинается, соответственно. Затем идет через горные районы Шидин, район Пинлинь, это все еще Новый Тайбэй, и заканчивается в поселке Тоучен в уезде Илань у подножия горы Даденьмянь, где она спускается уже вот на Ланьянскую равнину, это у нас как раз уезд Илань, основная его часть, и входит в сеть обычных улиц. Что же это у нас за дорога такая? Вообще, почему о ней отдельно стоит упомянуть? Что здесь есть на ней интересного рядом с этой дорогой или прямо на ней? И стоит ли вам, дорогой слушатель, по ней прокатиться, если вы будете на Тайване, или хотя бы мысленно это сделать, или сделать это по картам Google, что тоже возможно? Давайте об этом сегодня и поговорим. Примерно за полтора часа, может быть, час сорок, если двигаться от практически центра Тайбэя, мы с вами добрались, дорогие слушатели, в точку на шоссе Бэй-И, которая является одной из самых красивых вообще на всем острове, на мой взгляд. А именно, это граница уезда Илань и города Новый Тайбэй, которая называется Шипай, то есть каменная стела или каменная табличка. Есть такое местечко на ней. И из этого места, если я разворачиваюсь вправо, открывается вид поразительной красоты. Вид практически на весь уезд Илань. И с погодой нам сегодня повезло. На остров Гуйшаньдао. Тоже жемчужина тайваньского туризма. Загляденье, смотреть на этот остров, чистый, вдалеке и кажущийся таким небольшим, но на самом деле достаточно внушительным и массивным. Давайте поговорим о том, какие пейзажи мы сегодня наблюдали, точнее, ваш ведущий наблюдал и может об этом вам рассказать. Вдоль шоссе Бэй-И пейзажи меняются, на самом деле, в зависимости от участка. Например, на территории Нового Тайбэя в различных частях преобладает холмистая местность. На отрезке около района Пинлинь видна река, она выходит так на поверхность, достаточно широкая, река Бэйши. Это источник, в том числе, воды для тайбэйской котловины, а окрестные склоны, особенно около Пинлиня, усыпаны буквально чайными плантациями, где выращивают чай сорта Баоджу, один из любимых чаев вашего ведущего и такая жемчужина тайваньской чайной отрасли. И по мере движения от того, как вот вы отдаляетесь от Пинлиня, границы Иланя, высота над уровнем моря растет. И вдоль дороги появляются даже хвойные леса. Около прямо от границы, не доезжая буквально меньше километра отсюда, видно, что деревья пошли другие, и, соответственно, мы поднялись уже достаточно высоко.
А граница расположена, ну, практически как на перевале таком, то есть это одна из самых высоких точек. А после, соответственно, у нас границы уезда Илань и города Новый Тайбэй начинается Ланьянская равнина. Сначала на нее долго-долго спускаешься, а потом по ней едешь. И если погода ясная, влажность низкая, то вот как раз остров Гуйшаньда у нас может быть виден. Это не обязательно, бывает, но если у вас везение хорошее, то такое случится, вы им полюбуетесь. Участок горы Дадзимянь, на котором мы сейчас находимся и которая уходит вниз на дальнейшем участке пути, по которому как раз дорога шоссе БИ спускается в уезд Илань, из-за своей чрезвычайной извилистости получил название 9 изгибов и 18 поворотов. Это не преувеличение, то есть кажется, что это какая-то фигура речи. Нет, на самом деле, если посмотреть на карту Тайваня и увидеть, это даже с большой достаточно высоты заметно, что дорога здесь сильно петляет. Ладно, сама дорога БИ, она проходит в горах, и она сильно петляющая, но здесь начинается полный серпантин. В прошлом из-за того, что сложный был рельеф здесь и плохая видимость, особенно по ночам, конечно, здесь часто случались тяжелые аварии, что породило множество легенд, например, о привидениях, и закрепило за дорогой репутацию нечистого места. Тайваньцы очень любят такие истории, особенно вот если дорога идет через кладбище или через какое-то место такое, где аварийность высокая, там обязательно ему припишут привидения, какие-то злые духи здесь обитают. Не пересекайте эту точку ни в коем случае, скажет тебе любой тайванец. Существовал даже обычай, согласно которому проезжающие водители вот в этом месте разбрасывали ритуальные деньги, чтобы задобрить души погибших. Но пока вот даже если посмотреть немножко вдаль, пока не видно ритуальных денег, валяющихся на дороге. Может быть, эта традиция тоже в скором времени отойдет в прошлое. И на самом деле дорога хоть и красивая, мы об этом чуть попозже скажем, но все-таки достаточно опасная из-за своего рельефа, из-за своей траектории движения, потому что прямых участков, вот хотя бы буквально там 200-300 метров здесь практически нет, она вся идет виляя. Эту дорогу называли из-за таких особенностей дорогой смерти или самой населенной призраками даже трассы Тайваня. Но это было, конечно, в предыдущие годы. Сейчас ситуация несколько улучшилась. Например, были расширены полосы, где-то добавлены пространство для того, чтобы машина могла немножко прижаться вправо, освободив дорогу мотоциклом. Или те, кто едут медленно, мог пропустить других участников движения, кому надо спешить. Кроме того, появились зоны безопасности, а склоны, которые мешали обзору, особенно вот на этом участке 9 изгибов и 18 поворотов, были срезаны. От них до сих пор остались, знаете, такие мини-холмики каменные. По ним видно, что да, здесь проводилась значительная работа. Трасса, конечно, стало безопаснее, вот в последние годы особенно, но утратила уже свою былую атмосферу опасного путешествия такого. Давайте же обсудим также, дорогие слушатели, какие есть достопримечательности на этой дороге. Это, конечно, сразу россыпь различных достопримечательностей, которые у нас здесь имеются. Начинается все вместе Битань. Это такая часть набережной, где имеются и горы, и река, прогулочные зоны, висячий мост. И, в принципе, место для такого отдыха выходного дня, не выезжая из Тайбэя, но кажется, как будто вы в горах. Там же можно сразу остановиться, если вы устали ехать даже уже от центра Тайбэя, там можно походить немножко. Но, в принципе, в любой день туда можно приезжать. Кроме того, на трассе рядом с ней имеется пещера Иньхэ, или Серебряный ручей, в переводе с китайского языка. Он находится, на самом деле, рядом практически с въездом в горы, то есть это буквально около Тайбэя и населенной части Нового Тайбэя. И уже в этом месте температура становится значительно ниже, и практически всю дорогу, на самом деле, она остается более низкой, чем в других частях, например, равнинных. Это ощутимо, поэтому лучше накидывать на себя какую-то курточку. Эта пещера, это Серебряный ручей, вот это место
очень атмосферное, потому что в нем как будто вот представляется, что должен жить какой-то даосский старец и придумывать великие мысли, великие рассуждения, писать, оставлять на бумаге. Прямо все для этого создано. Там есть такой водопад, который над тропинкой идет, льется. И, в принципе, вот это ощущение от нахождения в каменном пространстве очень интересное. Есть также здесь и различные места для хайкинга, для прогулок по горам. Например, парк РГ или гора РГ. Эти места известны в первую очередь тем, что с них открываются очень красивые панорамы. Но туда, на эти тропы конкретно, о которых я сказал, нужно идти, если ты уже немножко подготовлен, потому что это не совсем простой маршрут. То есть там есть и такие земляные части пути. Добрались мы и до следующего пункта, а именно озеро Тысячи Островов и чайные плантации Багуа. Это практически хиты из таких, как их называют, секретных достопримечательностей шоссе Бэй-И. Потому что в первую очередь, конечно, чайная плантация. Она абсолютно очаровательна. Это в районе Шидин Нового Тайбэя находится. Здесь, во-первых, не только зелень буйная со всех сторон, но, конечно, бескрайние террасы абсолютно чайных кустов, горные пейзажи. Все это сливается в одну картину. И передать эту красоту словами нельзя абсолютно. Здесь очень приятно любоваться восходом солнца. Вот я как раз сейчас проезжал там на рассвете. Очень красиво это выглядит. Во второй половине дня уже не так, как-то немножко блекло. Закат здесь, в принципе, не очень красив. В горной местности солнце достаточно быстро заходит. А вот восход обязательно, потому что это ближе к востоку. Солнце там как раз поднимается. Также в этом месте можно полюбоваться и на озеро Тысячи Островов, или Тиндаоху по-китайски. Оно расположено тут как часть общая в верхнем течении водохранилища Фэйцуй и образовано много

0: Буквально множество здесь расположено различных чайных домиков, чайных магазинов. И самое приятное, что люди сами выращивают здесь чай, продают его и отвечают своей репутацией за качество продукта. Даже здесь есть музей чая. Тоже отличное место для того, чтобы отдохнуть и посозерцать, полюбоваться чаем. Это на самом деле единственный музей, который на Тайване посвящен чайной тематике. Есть некоторые частные коллекции, но чтобы такой в большом масштабе, вряд ли, он единственный. Конечно, здесь и чай можно попробовать, познакомиться с разными сортами чая, узнать о нем, что тоже приятно. И последняя точка, которая привлекает наше внимание, дорогие слушатели, это как раз вершина одна из гор Диньмэньшань, с которой открывается вид на уезд Илань, на Ланьянскую равнину. Нежданно-негаданно на уезд Илань начала надвигаться туча, заволокло остров Гуйшаньдао и, в принципе, стало тянуть холодком уже снизу, что говорит о том, что надо беседу с вами подводить к завершению и отправляться в следующую точку нашего сегодняшнего маршрута, потому что на автодороге БИ я оказался не просто так. В следующем выпуске мы с вами начнем знакомство с самым знаменитым виски с Тайваня и виски-курней, которая расположена в уезде Илань, а именно в поселке Юэншань под названием Кавалан. Это будет, я надеюсь, исключительно полезное не для здоровья, конечно, но для расширения кругозора и с точки зрения контента мероприятия. Поэтому, пожалуйста, дорогие слушатели, оставайтесь с нами и до встречи через неделю.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Перекрестки истории». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. И мы продолжаем наш разговор о той ситуации, которая сложилась в России, в центре российского государства, в Петрограде осенью 1917 года. И эта ситуация непосредственно воздействовала на приоритеты внешней политики нового российского правительства, в том числе и на китайском направлении.

Таким образом, с ноября 1917 года по январь следующего года главной заботой большевистского руководства, которое потребовало от него напряжения всех сил, была ожесточенная борьба за выживание. Об этом пишут авторы фундаментальной монографии, которая называется «Весна и осень революционной дипломатии», профессора Михаил Васильевич Крюков и Василий Михайлович Крюков. В условиях острейшего политического кризиса, когда, говоря словами Ленина, речь шла о судьбе революции, главной внешнеполитической заботой советского правительства было заключение сепаратного мира с Германией. Еще одна проблема, от решения которой зависело, смогут ли большевики сохранить власть. Сомнительно, что в этот критический момент правительство могло заниматься разработкой проекта договора с Китаем и обсуждать его с посланником Лю Цзиньжэнем. Нельзя не учитывать еще одно существенное обстоятельство. Когда большевики еще только готовились к захвату власти, Ленин сформулировал мысль о том, что рабочие

интернационалисты всего мира стоят за свержение всех капиталистических правительств, за отказ соглашаться или договариваться с какими бы то ни было капиталистами. Этот принцип лежал в основе новой революционной дипломатии, которую большевики провозгласили после Октябрьского переворота. Согласно представлениям вождя мировой революции, соглашение между правительствами, будучи институтом отвергнутого ходом истории буржуазного международного права, не способны определять внешнюю политику победившего пролетариата. Ленин заявлял: «Вы знаете, чего стоят договоры и чего стоят законы перед лицом разгоревшегося международного конфликта. Это не более, чем клочок бумаги». Невозможно представить себе, что в напряженнейшие дни ноября-декабря 1917 года Троцкий, второй человек в руководстве большевиков, мог, вопреки позиции Ленина, вести с китайской миссией в Петрограде переговоры о заключении общего договора.

Так чем же в это время был занят Троцкий? Что касается наркома Троцкого, то в это время он неоднократно выступал с докладами о ходе переговоров в Бресте. На заседании Петроградского совета 17 ноября, на собрании в цирке «Модерн» 3 декабря, на заседании Петроградского совета 6 декабря. Но ни в одном из этих выступлений ни единым словом не упоминал о переговорах с Китаем. Одновременно Троцкий публиковал в прессе сообщение о своих встречах с представителями США и Франции, о переписке с посольствами Великобритании, Сербии, Румынии, Персии, с французской военной миссией. Все эти акции были непосредственно связаны с проблемой брестских переговоров. Китайская миссия в этом списке отсутствует. В декабре 1917 года Троцкий писал следующее. «Отказываясь от новых захватов, враждебные правительства исходят из той идеи, будто старые захваты, старые насилия, сильных над слабыми, освещены исторической давностью. Это значит, что судьба Эльзас, Лотарингии, Трансильвании, Боснии и Герцеговины и прочее, с одной стороны, Ирландии, Египта, Индии, Индокитая, с другой, не подлежит пересмотру. Такая программа глубоко непоследовательна и представляет собой проект беспринципного компромисса между притязаниями империализма и противодействием рабочей демократии. Следует отметить, что, говоря о жертвах империалистической экспансии, Троцкий не упоминал о Китае. Надо полагать, что если бы в это время нарком обсуждал с китайским посланником вопрос об установлении равноправных отношений между двумя странами и отказе от старых насилий, он не преминул бы подчеркнуть значение этих переговоров как наглядного примера пролетарской внешней политики советского государства. Как раз в это время в Харбине разразился международный конфликт. После того, как местный совет рабочих и солдатских депутатов объявил о взятии в свои руки всей полноты власти в зоне отчуждения КВЖД, а пекинское правительство в ответ на это направило в Харбин войска. Троцкий поручил начальнику отдела контрразведки Луцкому урегулировать ситуацию в городе. Вряд ли могут быть какие-либо сомнения в том, что если бы в это время нарком Троцкий обсуждал с китайским посланником Лю Цзиньжэнем вопрос о заключении договора между двумя странами, он сделал бы соответствующее представление правительству Китайской Республики, а не стал бы возлагать ответственность за разрешение китайско-российского конфликта на какого-то абсолютно неизвестного ему капитана Луцкого.

На чем же основывается утверждение историков о том, что переговоры Троцкого и Лю Цзиньжэня имели место? Записей этих переговоров не имеется, писал известный исследователь истории советско-китайских отношений профессор Капица. О том, что переговоры происходили, можно заключить из других документов, в частности, из письма Карахана на имя Чичерина от 17 октября 1921 года. Почему же протоколы переговоров не сохранились? С большой натяжкой можно предположить, что по каким-то причинам они вообще не велись. Но так или иначе, если не протоколы, то какие-то следы этих переговоров в архиве НКИТ все-таки должны были сохраниться. Однако не сохранились. Не все в порядке, и со ссылкой Капицы пишут авторы на письмо Карахана Чичерину от 17 октября 1921 года. Это письмо Карахана хранится в другом месте, а не в том архиве, который указал советский исследователь. Однако и в нем не упоминается о переговорах Троцкого и Лю Цзиньжэня. Если какие-либо сведения о них в архиве МИД Китайской Республики. До 50-х годов прошлого века материалы этого архива были недоступны для советских исследователей. Но уже в своей статье 1962 года Хусинов упомянул об опубликованных незадолго до этого телеграммах посланника Лю Цзиньжэня в адрес Пекинского министерства иностранных дел. Речь шла о документах, копии которых хранились в Нанкинском архиве. Их подлинники в 1949 году были вывезены на Тайвань и уже в 1960 году опубликованы. В настоящее время, когда эти материалы введены в научный оборот, они стали важнейшим источником по истории раннего этапа советско-китайских отношений. И мы далее будем постоянно обращаться к ним. Регулярно информируя свое Министерство иностранных дел о событиях, происходивших в советской столице, китайский посланник время от времени получал из Пекина инструкции, которыми руководствовался в своей повседневной деятельности. Но ни в одной телеграмме из Петрограда в Пекин и из Пекина в Петроград, датированной ноябрем-декабрем 1917 года, нет даже намека на то, что посланник Лю Цзиньжэнь вел в это время какие-либо переговоры с наркомом Троцким. И, наконец, перед нами свидетельство самого наркома Троцкого. Вспоминая впоследствии о своей деятельности в Петрограде в ноябре-декабре 1917 года, он писал: «Никаких дипломатических переговоров в те времена здесь не велось». Вряд ли после этого требуется доказательство того, что версия о переговорах Троцкого и Лю Цзиньжэня является вымыслом профессора Капицы.

На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск передачи из рубрики «Перекрестки истории». Сегодня мы продолжили беседу о раннем этапе советско-китайских отношений. Миру мир, нет войне!